0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: на Урале 6 часов. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Австралия. 7 часов. Это радио. Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Все началось с идеи. И люди погрузились.

Ну что, друзья, всем доброе утро. На связи с тобой Настя Центр. А на студиях у нас 7.03. Ну что, хотели летнее настроение, летней погоды, а вот не тут-то было. Но мы не расстраиваемся с вами. Будем сегодня делать все возможное, призывать эти яркие лучи солнца и яркие эмоции. Надеемся, что они поскорее нас настигнут, поскорее к нам придут, и все-таки лето настанет. Ну да, тем более, что через пару дней уже по календарю настанет летнее время, летняя пора, и хотелось бы, чтобы погода была соответствующая. Ну а вам какая погода больше по душе? Смотри.

Вообще, знаете, у меня сегодня с утра возникло только два вопроса. Ну, первый — это куда вы так рано торопитесь? Почему вы не спите в столь ранний час? Вот, знаете, смотрю сейчас на камерах нашего города, естественно, через портал «Смотри радио». А как вы все куда-то едете? Напишите нам, куда сегодня отправляетесь. Я, конечно, понимаю, что многие...

Не зависят от дней недели, да, если сегодня суббота, то это не значит, что все отдыхают и так далее. Но все-таки, быть может, у вас какие-то плановые поездки, дела важные с самого раннего утра. В общем, ждем. Ну и второй вопрос, как дойти до работы, в общем-то, не измазаться, не заляпать все свои штаны после вот такой дождливой ночи. Если у вас есть какой-то лайфхак по этому поводу, будем безумно рады. Да и вообще, все наши слушатели уверенно обрадуются, особенно любители света. Вещей.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25.

На Урале 8 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Все началось с идеи, и люди погрузились

друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит на наших студийных 8.03. Мы начинаем это утро, естественно, с хорошим настроением. Вот как говорят, ну, вдруг не встал ты, точнее, встал не с той ноги. А вот ничего подобного. Даже если вы встали сегодня не с той ноги, мы все равно сделаем все возможное, чтобы все ваши невзгоды, печали и плохое настроение остались где-то там, вдалеке, возможно, в предыдущем дне. А сегодня вас окружали только яркие, положительные, добрые эмоции. Так что обязательно подключайтесь, будем стараться трудиться на благо вашему настроению. Смотри.

0: Реклама. Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
1: Папе на работу. Мои магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: «Гладис», когда важен результат.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 2,

25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8, Старогородские пирожки, Агат 1 в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске плюс 12, днем плюс 18 градусов. В городе Оренбурге в данную минуту плюс 13, а даже плюс 14 уже, а днем до плюс 21. В Ясном сейчас плюс 13, а днем ожидается плюс 19 градусов. А вот в Кувандыке и Медногорске плюс 11, а днем плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, друзья, самое время обсудить, что же интересного посоветуют для нас звезды сегодня в гороскопе, а именно на 30 мая.
2: Овен.
1: Итак, для овнов, всякая мысль будет тонуть в море заглушившихся эмоций, вам пора передохнуть.
2: Телец.
1: День будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло, однако неприятных воспоминаний точно не останется.
2: Близнецы.
1: Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего завтрашний, точнее, сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить, если же все ваши проблемы финансовые, то их лучше немного отложить.
2: Рак.
1: Знания сегодня стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки сегодня совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия.
2: Лев.
1: Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.
2: Дева.
1: Вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам точно не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей. За вас это сделают другие.
2: Весы.
1: Вы сегодня можете всерьез задуматься о смене работы, но пусть даже вы недовольны всем методом, где работаете, служебным положением, зарплатой, все равно не нужно спешить. Оценивайте свои возможности реально.
2: Скорпион.
1: Сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете подвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.
2: Стрелец.
1: Вы, наконец, увидите свет в конце тоннеля, только вот захотите ли вы вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места.
2: Козерог.
1: День должен переполнить вас оптимизмом, вас будет получаться без малейших усилий с вашей стороны. Однако такое положение вещей может некоторых слегка разозлить. Возможны неловкие ситуации на почве элементарной зависти.
2: Водолей.
1: Вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби.
2: Рыбы.
1: День ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Вы рискуете переутомиться. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что, друзья, привет, ты так и сыпется к нам сюда. Вот, передаю привет своим друзьям Светлане, Игорю, Радику, город Гай, я вас люблю, и, конечно, вам, я вас тоже люблю. Огромнейшее спасибо, очень приятно. Сергей Иванович написал: добрый день, Камчатка, хорошего настроения. Большое спасибо. Также нам написали Настя Центр: всем доброе утро, Орск, радости, веселья, делишек, хорошего настроения. Огромнейшее спасибо. Ну и сообщение от доброго утра. Иван, доброго утра, наши дорогие слушатели. Мы начинаем этот день ярко, музыкально и весело. Так что не забудь подключиться и делать громче.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупать.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 12, днем плюс 18. В Оренбурге плюс 15, днем до плюс 21. В Ясном плюс 14, днем плюс 19. В Кондыке и Медногорске плюс 11, днем плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Далее 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Желаю всем доброго утра, хорошего настроения. 9:03 уже на наших студийных. Время, кстати, бежит достаточно быстро. Так что мы стараемся ухватиться за него. Ну и вообще, в целом, провести эти выходные ярко. Они у нас только начинаются, значит, мы можем успеть многое. Отдохнуть, расслабиться, провести время с друзьями и близкими. И даже погода нам не помеха. Будем двигать вперед, слушать самые яркие хиты, разгонять все тучи своими танцами, песнопениями и многим-многим другим. Так что обязательно подключайся, делай громче, уверена, что нам будет здорово вместе.
1: Смотри, смотри.

Смотри прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.

0: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж.

0: низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 12, днем плюс 18, в Оренбурге плюс 15, днем плюс 21, в Ясном плюс 14, днем плюс 19, в Кундыке и Медногорске плюс 11, днем плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорск. Орская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
7: Может,

Здесь в эфире радио «Хит». Продолжаем дарить друг другу позитив и все-таки решать вопрос, как же во время дождя пройти по городу так, чтобы сзади нас в ваших брюках, джинсах не остались такие грязные кляксы. В общем, да, нужен какой-то, наверное, способ ходить, да, или я не знаю, почему вообще обучение, поэтому не придумали. Ведь вот я, например, сколько бы раз не пробовала различным шагом, походкой, скоростью, в общем, меняла я все, но в итоге... В итоге все равно прихожу я до места работы или вообще какое-то важное, важное событие, все равно вся грязная. Вот, в общем, друзья, поделитесь своими лайфхаками. Будем очень им рады. Пишите и просто делитесь эмоциями. В конце часа обязательно зачитаю все. Так что будем теперь слушать музыку, наслаждаться и делать громче. В твоем ритме. Смотри.

0: из музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.
2: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: ЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Ого, кажется, мозг проголодался.
7: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что ж, друзья, самое прекрасное время проводим здесь, в эфире Радио Хит. Наслаждаемся моментом и слушаем только лучшую музыку. Так что вы обязательно подключайтесь к нам, делайте громче и не забывайте, что можете написать приятные сообщения для своих родных и близких, друзьям и знакомым в том числе. Так что жду всех и каждого. Понадобится телеграм и Макс 8922-8782-929. С нетерпением жду всех и каждого.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
1: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в Орске плюс 12, днем плюс 18, в Оренбурге плюс 15, днем плюс 21, в Ясном плюс 14, днем плюс 19, в Кувандыке и Медногорске плюс 11, днем плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект 17. Металлистов 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Хит Клаб. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске на проспекте Мира появился новый светофор. Конструкцию уже установили, однако пока устройство не введено в эксплуатацию. Сигналы остаются отключенными. Новый светофор появился на одном из оживленных участков. Сейчас специалисты завершают необходимые работы по подключению оборудования и его настройки. Когда именно светофор начнет регулировать движение транспорта и пешеходов, не сообщается. Пока объект не работает, автомобилистам и пешеходам следует ориентироваться на действующую дорожную разметку и знаки. Жителям Оренбургской области напомнили о традиционном ограничении на продажу алкоголя в Международный день защиты детей. Запрет будет действовать с 1 июня 2026 года. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в этот день купить спиртное в магазинах не получится. Ограничение распространяется на розничную продажу алкогольной продукции по всей области. При этом для заведений общественного питания исключение сохраняется. Кафе, рестораны и бары смогут продавать алкоголь в обычном режиме. Такие меры в регионе вводят ежегодно. Они связаны с проведением детских праздников, концертов, спортивных и развлекательных мероприятий, которые традиционно проходят в первый день лета. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев подписали в Астане совместное заявление по итогам переговоров. В нем говорится о развитии экономических связей, общей истории и добрососедских отношениях России и Казахстана. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, российская сторона положительно оценивает итоги визита. Он также сообщил, что во время саммита ЕАЭС лидеры стран обсудили ситуацию вокруг Армении. Поездка Владимира Путина в Казахстан завершается сегодня. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Ну что, друзья, всем доброе утро, хорошего настроения, ярких эмоций на нашей студийных 10.06. Всем доброе утречко. И вот, знаете, хочется, чтобы это утро запомнилось надолго, чтобы вы проснулись с улыбкой на лице, несмотря ни на что, и отправлялись вперед в выходные. Ну а, как мы выяснили, многие сегодня не только отдыхают, но еще и трудятся. Есть люди, которые работают в выходные. Да, мы вот с вами. Желаем вам успехов, держим за вас кулачки. Ну и напомним о том, что вечер все равно будет свободен. И, кстати, для того, чтобы вечер прошел ярко, напомню вам, какие праздники отмечаются сегодня.
1: Смотри

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Ну что ж, друзья, самое время рассказать, какие праздники отмечаются. 30 мая, сегодня суббота, начало выходных, уже праздник, уже можно считать это достижением. Так, день окрошки сегодня. Ну что, друзья, когда закончатся эти споры, непонятно, какая окрошка все-таки лучше, точнее, на чем, на квасе, на кефире или, быть может, на минералке. В общем, все говорят разное, но вы напишите, какую любите больше вы. А также Международный день картофеля отмечается. Вот мы вчера с супругом решили, ну, конечно, не зная, что этот праздник будет, решили отметить тоже. И вот, в общем, нажарили себе картошки с грибами, с шампиньонами, с укропчиком. Ребят, как было вкусно. Вот сегодня, знаете, не пожалейте времени, пожарьте себе картошечку вкусную и вот полакомитесь этим блюдом. Также сегодня день желтых отодуванчиков носов. Но это такой очень милый, смешной праздник. А также сегодня Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Желаем, конечно, чтобы эта вся гадость поскорее прошла, да, у людей страдающих. Также сегодня день эрмитажного кота в Санкт-Петербурге. 28 лет этому событию. Вот, кстати говоря, друзья, по поводу котов и Санкт-Петербурга. Представляете, как-то гуляла по улицам, а там даже присутствует магазин, где присутствует множество котиков. У каждого своя история создания, ну, в смысле, игрушки. У каждого своя история создания, свое имя. В общем, он действительно там проживает самую настоящую жизнь. И вот женщины, которые, в общем-то, продают и заведуют этим магазином, они говорят, что они очень бережно относятся к своим этим котикам и, соответственно, берегут их просто так, кому попало, не отдадут. Поэтому вот тоже интересный такой факт. Всемирный день сока отмечается, а также сегодня Всемирный день морского льва. Всемирный день борьбы с рассеянными. Ну, это, да, это, наверное, каждый страдает таким. Фестиваль клубники, день картофеля, день поливания цветов, день посадки деревьев. И сегодня день географа еще отмечается. Причастных также поздравляем. И именины они у Евдокии, а также Андроника, Иунии, Степана. Ну и, в общем, еще много сложных имен. Друзья, мы двигаемся далее. Впереди у нас много музыки, много хорошего настроения. Я напомню, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Фед всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что подготовили для нас звезды в рубрике «Гороскоп» на сегодня, а именно на 30 мая.
2: Овен.
1: Всякая мысль будет тонуть в море разгулявшихся эмоций, вам пора передохнуть.
2: Телец.
1: День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло, однако неприятных воспоминаний точно не останется.
2: Близнецы.
1: Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же все ваши проблемы финансовые, то их лучше немного отложить.
2: Рак.
1: Знания сегодня стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки сегодня совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия.
2: Лев.
1: Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.
2: Дева.
1: Сегодня вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей. За вас это сделают другие.
2: Весы.
1: Вы сегодня можете всерьез задуматься о смене работы, но пусть даже вы недовольны всем местом, где работаете, служебным положением, зарплатой, все равно не нужно спешить. Оценивайте свои возможности реально.
2: Скорпион.
1: Сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.
2: Стрелец.
1: Вы, наконец, увидите свет в конце тоннеля, только вот захотите ли вы вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места.
2: Козерог.
1: День должен переполнить вас оптимизмом. Все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны, однако такое положение вещей может некоторых слегка разозлить. Возможно, неловкие ситуации на почве элементарной зависти.
2: Водолей.
1: Вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби.
2: Рыбы.
1: День ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Вы рискуете переутомиться. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес. Город Орск. Проспект Ленина. 24. Телефон. +7 964 697 51 27. Владис. Когда важен результат.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: множество ваших приветов, сообщений и поздравлений. Мы ждем с нетерпением. И вот нам здесь пишут. Во-первых, Сергей Иванович нам пишет. Добрый день, Камчатка. Капчатка. Я сегодня прям вот на каком-то веселе с хорошим настроением. Так, заговариваюсь. В общем, привет Оренбургу и холодным ключам. Очень ждем нашу любимую Нику Цветюню в Смоленске. Так, очень приятно, что сообщение вы написали. Также пишет нам доброе утро и смайлик такой, который машет нам всем. Мы вам тоже машем в камеры вообще. Так что, если вы смотрите портал «Смотри радио», то этот привет обязательно вам улетит. Да и вообще, привет всем нашим слушателям, которые сейчас слушают нас через приемники, возможно, делают какие-то важные дела. А здесь мы поднимаем вам настроение и делаем утро и день ярче. Так что обязательно подключайтесь в эфир «Радио Хит». У нас здесь весело, музыки предостаточно, но интересные новости тоже скрасят вашу жизнь. Так что подключайтесь и не пропустите.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио. Открой.

0: Реклама. Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
0: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В пятиэтажном доме по адресу Кубанская, 1В, в поселке Первомайский во время сильного дождя залило квартиры и подъезды из-за протекающей крыши. Вода достигла нижних этажей, жители спасаются ведрами, отключено электричество. Ремонт крыши проводит фонд модернизации ЖКХ. Специалисты обсуждают решение проблемы, но сроки не названы. Управляющая компания направит специалистов для составления актов после заявок от жильцов. Т-плюс заменит 1,5 километра тепловых сетей в Медногорске к следующему отопительному сезону. Крупнейший проект – реконструкция коммуникации на улице Гайдара, где заменят более 1 километра трубопровода для 15 тысяч жителей. Сейчас демонтируют старые сети и опоры, затем проложат новый трубопровод и построят тепловые камеры. Работы завершат до конца октября, временно перекрывая участки дорог. Доступ к объектам вдоль улицы Гайдара обеспечат. После завершения благоустроят территорию. Также этим летом обновят сети на улицах Комсомольская, 13, Лермонтова, 1, Советская, 22, Чапаева, 1, Герцена, 4, Металлургов, 25 и Максима Горького, 4. Оранжевый уровень погодной опасности до утра 30 мая введен на территории Москвы и области из-за возможных заморозков в ночные и утренние часы. Заморозки возможны на севере и северо-западе области, локальные только на почве. В ночные часы ожидаются по-прежнему низкая температура плюс 2, плюс 4, а с завтрашнего дня начнется повышение. По словам метеорологов, сегодня самый холодный день, после которого последует потепление. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

Приветствую всех в эфире Радио Хит и стараюсь сегодня сделать ваше утро ярче, музыкальнее и, конечно же, приятнее. Хотя, знаете, куда еще лучше, когда это выходной день, начало чего-то нового, необычного, да и вообще. Какие-то поездки можно запланировать, прогулки, даже несмотря на такой мороз за окном. Да, не побоюсь этого слова, но мы здесь согреваемся, делаем музыку, конечно же, погромче, чтобы настроение было ярче и даже жарче. Ну, в общем-то, будем создавать атмосферу самостоятельно в кругу родных и близких и с любимой радиоволной, а именно с Радио Хит.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр «Пирелли». Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и Смотри Радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

мы сами наполняем свою жизнь красками, музыкой и хорошим настроением. Так что, если вдруг вы проснулись сегодня не с той ноги, ваше настроение не совсем прекрасное и готово к выходным, то, знаете, предлагаю вам переключиться, думать о хорошем, думать о позитивном, естественно, ну и совершать какие-то добрые поступки. Уверена, что вам это принесет удовольствие, еще и вернется вам в разы бумерангом. Так что давайте совершать хорошее, чтобы вернулось в два, а то и в три раза больше. Ну, естественно, не забывать слушать самые лучшие.

0: лучшие хиты здесь, на Смотри Радио. Кстати, да, не просто так мы называемся, нас еще можно и смотреть, так что переходите на наш портал с категорией 12+, наблюдайте за улицами нашего города, и не только нашего, а еще и близлежащих, так и за студию, что происходит здесь у нас. Мы здесь передаем приветы, делимся эмоциями, просто проводим время ярко, несмотря на то, сколько сейчас времени. Да, с самого раннего утра продолжаем это делать и продолжим в том же духе до самой поздней ночи. Так что оставайся с нами.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на...
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: ЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждом капли. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
6: Какие итальянцы? Где?
5: В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: котлами в газовик.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что, друзья, слушаем различные хиты, классную музыку и наслаждаемся моментом здесь в эфире Радио Хит. Ну и не забываем писать нам телеграм-приложение Макс 8922-878-2929. С нетерпением жду всех и каждого, так что давайте-ка переходите скорее на портал и делитесь своими эмоциями, рассказывайте, как проведете свои выходные.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожетных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
5: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале полдень. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Ленинский район суд Орска поступило заявление об отмене решения 2014 года. Тогда суд признал бывшего супруга жительницы Орска безызвестно отсутствующим, так как он пропал в 2012 году и не выплачивал алименты. Сейчас выяснилось, что мужчина жив, находится в другом месте, вступил в брак и получает выплаты как ветеран боевых действий. Суд должен отменить предыдущее решение. Промышленный районный суд Оренбурга приговорил 33-летнюю женщину к 8 месяцам принудительных работ за кражу 209 тысяч рублей с банковского счета матери своего сожителя. В мае 2024 года, зная пароль от его телефона, она оформила кредит через банковское приложение и перевела деньги на свой счет. Женщина признала вину и раскаялась. Приговор пока не вступил в законную силу. В Таиланде с 1 октября изменят правила въезда для туристов. В королевстве планируют запустить новое приложение, которое заменит действующую систему для заполнения цифровой карты прибытия. Сейчас путешественникам перед каждой поездкой приходится заново заполнять электронную миграционную карту с паспортными, медицинскими и другими данными. В новой системе пользователь сможет один раз создать профиль и в дальнейшем обновлять только информацию о рейсе и сроках поездки. Кроме того, туристам больше не потребуется предъявлять QR-код на паспортном контроле. Данные будут автоматически отображаться в системе после сканирования документа. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: 18+.
1: Настраиваемся на жаркие выходные под самые жаркие треки недели. На связи Макс Мочалов и 20 лучших треков, которые были отобраны пользователями портала смотри.радио и сайта orsk.ru. Сегодня просто нельзя тормозить, так что активненько начинаем с тройки лучших на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: Открывал ее Ибон и трек «Hollow». На втором месте был Джон Саммит, The World и Джулия Кранч с треком «Shades of Blue». А лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зебе и Португал The Man с треком «Dive into the Ocean».
0: Music Chart.
1: Какие изменения произошли с этими треками на этой неделе, скоро узнаем. Ну а прямо сейчас наш хит-парад будем открывать вместе с Валаном Рокстоном. Его трек «Vertigo» занимает 20-е место.
2: 20-е место.

0: Music Chart.
1: Новичок Алекс Уоррен с треком Fever Dream уверенно чувствует себя в нашем топе и даже набирает популярность. На строчку выше его поднимают наши телеслушатели, и мы поддерживаем. Вас тоже поддержим в любых начинаниях сегодня, ведь стараться для ваших ярких эмоций нам всегда по кайфу. Так что делаем громче, ловим Овенбаха и его трек Miles Away.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Галактическое путешествие, которое подарили нам Kangs и Theophilus London, помогает понять всем нам, что мир вокруг нас намного больше, чем кажется. Трек Galaxy не просто это доказывает, он еще и дает нам энергию, чтобы начать наше путешествие. Ну а продолжим мы его под ритмы от Айсгергерта и Зиверт. Их банк на 16-м месте.
2: 16.

0: Music Chart.
1: Это были Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта и Лоррейн. Пам-пам! Ну а мы продолжим после рекламной интеграции в эфире.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды?
2: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
7: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
8: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
9: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
2: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
3: Мы вернулись? Не успели заскучать? Отлично! Тогда предлагаю продолжить укреплять нашу с вами связь с последними в этом году весенними выходными. Да-да-дам! Время продолжает мчаться вперед и не собирается нас ждать. Так давайте и мы не будем никого и ничего ждать. Сами возьмем ответственность за свое настроение и жизнь. Готовы? И отлично! Уверен, каждый знает, чего ему очень хочется сегодня сделать и как ему будет лучше. Давайте к этому стремиться. Под ритмы от Егора Крида и Артик и Асти. Их карма на 14 месте.
1: 14 место.
4: Ты живешь в путанице.

0: Hit Music Chart.
1: Всезнайка Тедди Суинс, как всегда, попадает своим голосом прямиком нам в сердечки, но и в голову трек Mr. Know It All тоже проникает. Появившиеся мысли можете использовать как хотите, но помните, все знать, конечно, хорошо, но и свободное местечко для ярких выходных в своем сознании тоже нужно оставить. Его как раз мы и заполним радостью и лучшей музыкой, а Holy Flame с треком Tano нам поможет.
2: 12 место.

0: Music Chart.
1: Это были Софиан Зау, Мадизен и Роберт Майл с треком How Tae. Старички нашего хит-парада вновь сдают позиции, с 8-го проваливаются на 11-е место. Но если вас такой результат не устраивает, помогите своим любимчикам и проголосуйте за них в нашем разделе на портале smotry.radio. Туда отправляйтесь прямо сейчас, а мы двигаемся дальше. Airbox с треком Greaseland открывает десятку лучших.
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Это был Альберт Брайт и его трек Wild. Мы же продолжим после рекламной интеграции.
2: Реклама. АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
7: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
1: Наше музыкальное движение к вершине нашего хит-парада продолжается, но оно будет неполным без упоминания треков, которые еще неделю назад были в нашем топ-20. Да-да-да, не все треки смогли удержать свои позиции, а некоторые вообще вылетели.

0: убивает Ava Max с треком Don't Click Play. DJ Don't.
1: Hit Music Chart.
0: Что ж, за ними было приятно наблюдать, но еще приятнее осознавать, что вы можете им помочь вернуться. Ну, а мы же возвращаемся к тем, кто остался. И на восьмом месте ловите Анну Асти и Дима Билана с треком «Эпилог».
2: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Боб Синклер и Кейжа по-прежнему не хотят заставлять себя ждать, и трек «I Can't Wait» отлично показывает и доказывает, что мы, люди, очень страдаем, когда с нами приключается нетерпение. Вспомните себя, когда вам очень чего-то хочется, и чего вам стоит держать себя в руках. Но все же, иногда это очень даже положительно влияет на нашу жизнь. Вот и сегодня добавьте свой выходной желание заполучить все и сразу. Уверен, вам понравится. Как и трек от Джонни Смита, Девалта и Джули Кранч, их «Shades of Blue» на шестом месте.
0: Шестое место.

0: Hit Music Chart.
1: 4 недели назад Ибон был номером 1 в нашем хит-параде, но уже через неделю трек Hollow опустился на 7 место. И знаете, это его не остановило, и уже 2 недели он плавно идет вверх, был 6-м, а сегодня уже 5-й. Так и на 1-е место вновь взлетит. Будем за него, как говорится, болеть. Но для начала ему надо бы обогнать Sony Fardera и D.O.D. с треком Think About Us.
2: 4-е место.

0: Music Chart.
1: Уже скоро узнаем состав тройки лучших, но сначала прослушаем рекламную интеграцию.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров
4: Пирелли.
3: Качественно на профессиональном оборудовании
4: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
5: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
6: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
10: Не грузятся новости. Интернет пропал.
11: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
12: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
13: Прикинь, и даже без интернета.
12: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
0: Все Оренбуржье в одном касании.
14: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
0: Хит Мьюзик Чарт.
14: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
1: Прогружаем все локации в сегодняшнем выходном. И чтобы интересные места открывались намного приятнее, мы всю неделю вместе с вами собирали лучшие треки. И мы почти добрались до развязки нашей музыкальной истории. Перед нами возвышаются три трека, которые наши радиосмотрители желают слышать намного чаще других. И открывает нашу тройку лучших Алок, Зеба, Португал The Man и их трек Dive Into The Ocean. Кстати, он отлично подойдет как для отдыха на природе, так и водных процедур дома.
0: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: На втором месте мы встречаем жрицу огня и повелительницу жарких пташек, которую наши телеслушатели уже четвертую неделю подряд заключили в золотую клетку на нашей вершине, где она уже побывала на всех местах. Сегодня Жабервульф и ее феникс перемещаются с третьего места на второе.
2: Второе место. Саша!

0: Music Chart.
1: Самые запоминающиеся дни в нашей жизни мы проводим в движении. И не просто по делам и заботам, а в путешествии в новые места и даже планеты. Что, собственно, и происходит в треке, который сегодня обогнал всех и стал лучшим. За это ему космический привет. Встречайте лидеров Hit Music Chart. Алок, Иллениум и трек To The Moon взлетают выше всех.
0: Первое место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Как можно больше активности ждем от вас в нашем разделе на главном сайте города Орск.ру, чтобы в следующий раз в нашем хит-параде было больше ваших любимых треков. Уже в понедельник голосуйте сами и зовите друзей. Ну а если вам понадобится хорошая компания, вы ее всегда найдете на нашем портале смотри.радио. Там же ищите ссылки на наш Apple подкаст и группу ВКонтакте, где есть все наши выпуски, и не только они. Ну а с вами был Макс Мочалов. Скоро услышимся. Пока!
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready?
3: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов.

0: Австралия, 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Калуге завершился чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнования приехали более 300 спортсменов из 47 регионов страны. Орск на турнире представила Виктория Ищеулова, воспитанница спортивной школы «Надежда». Спортсменка пополнила свою коллекцию наград сразу 6 медалями, 3 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми. Лучший результат арчанка показала на дистанциях 50 метров вольным стилем, а также на дистанциях 100 метров на спине и баттерфляе. Для Виктории эти соревнования стали важным этапом подготовки к следующему крупному старту – чемпионату Европы, который пройдет в Турции в сентябре. Поздравления также принимает наставник спортсменки Ирина Симакова. В Беляевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 78-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099. По предварительным данным, он не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где и опрокинулась. Водитель скончался до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку обстоятельств аварии, включая состояние водителя и дороги, а также техническое состояние автомобиля. Мошенники начали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов или изменение уже полученных результатов. Об этом рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в 2026 году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов якобы через имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Распространению этой схемы способствовало появление поддельных апелляционных документов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. Эксперт предупредил, что предложение о платном изменении результатов экзаменов направлено на обман выпускников и их родителей. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Улыбаемся, друзья, и делаем громче, чтобы сегодняшний день вы точно запомнили надолго. Мы вместе с вами делаем еще приятнее всем тем, кто наслаждается уже отдыхом в полной мере. И, несмотря на дождь за окном, у нас здесь в Орске будет солнечно, и поможем вам мы здесь в эфире «Смотри радио».
2: Смотри.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
6: Ого, кажется, мозг проголодался.
7: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+.

0: одеваться, друзья, и делаем этот день теплее здесь в эфире «Смотри радио», так что подключайтесь, наслаждайтесь моментом и не обращайте внимания на погоду. Мы тут, собственно, свою погоду в эфире наводим, и жаркие треки нам помогают, так что громче звук делаем и вместе с нами наслаждаемся выходными.
1: Поймай настроение. «Смотри радио».

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Спирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Спирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА». АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно и чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
0: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: друзья, делитесь с нами в эфире «Смотри радио» тем, что действительно для вас важно сегодня, вашими эмоциями и, конечно же, тем, как вы провели уходящую рабочую неделю, которую мы провожаем весело и ярко на выходных, и, конечно же, согреваемся в эфире вашими сообщениями. Привет, Макс, привет, «Смотри радио», всем хорошего дня и такого же настроения. Люблю Светланку от Сергея, сообщение прилетело. И большой привет «Радио Хит» и городу Орску передает Константин, за что спасибо. И тоже большой привет, давайте делать громче, друзья, вместе с нами и добавляем еще больше музыки в эфире.
1: Смотри радио.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.

0: Далее 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 28 мая в Орске изменилась цена проезда по маршруту номер 23А УЗТП «Меридиан». Уведомления об этом были расклеены в салонах автобусов. До остановки улицы Советская по-прежнему можно доехать за 30 рублей. Цена до этой отметки поднялась еще в апреле 2025 года. А вот тем, кому нужно следовать дальше указанного участка, нужно будет доплатить 30 рублей вместо 20, как было раньше. Итого 60 рублей. Напомню, 4-летняя история с попытками ликвидации. Ликвидировать маршрут 23А в Орске завершилось лишь в апреле этого года. Жители поселка УЗТП 4 года доказывали в судах, что им маршрут нужен для города. В итоге перевозчик прошел несколько инстанций, включая арбитражный суд в Челябинске, и отстоял право возить пассажиров. С приходом тепла растет риск несчастных случаев с детьми из-за открытых окон. В Оренбургской области напоминают родителям о правилах безопасности. Устанавливать блокираторы на окна, не оставлять детей одних у окон и балконов. Объяснять детям, что нельзя забираться на подоконники. Москитные сетки опасны. Ребенок может выпасть вместе с ними. Ежегодно в России происходят случаи падения детей из окон. Крым, Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики объявили 1 июня выходным днем. Это связано с празднованием Православной Троицы. Об этом сообщили в региональных органах власти. В этом году День Святой Троицы отмечается 31 мая. Это один из главных православных праздников. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Наслаждаемся выходными и, конечно же, всегда спешим рассказывать вам, друзья, здесь в эфире о ярких событиях, которые точно принесут вам радость и запомнятся надолго. Здесь мы сегодня встретимся с невероятными людьми. Вам советую прямо сейчас открывать наши прямые трансляции на портале смотри.радио, также на сайте oros.ru, в наших соцсетях и не только. Открывайте скорее наши окна, чтобы лично увидеть здесь в нашей эфирной студии тех самых артистов, которые сегодня будут поднимать вам настроение. Настроение на базе отдыха «Атмосфера 156». Сегодня в 19 часов состоится концерт, который вы действительно должны посетить и не пропустить этот момент, потому что в нашей эфирной студии сейчас, а вечером вы услышите таких невероятных людей, как Данко, который прошел путь от артиста Большого театра до поп-исполнителя и о последние годы участвовал в проектах «Суперстар» и «Выживальте». Также сегодня с нами Жан Мельмеров, бывший солист группы «Премьер-министр», участник «Евровидения 2002» и проект «Голос», «Суперстар», «Один в один» и финалист шоу «Маска». И, конечно же, диджей Игорь Дуденко из Оренбурга, который едет к нам. Мы с ним тоже сегодня свяжемся здесь в эфире. Ну а пока давайте узнаем, как наши гости к нам добрались. Доброго дня в первую очередь. Жан, Александр, рады, что вы к нам добрались.
2: Привет.
3: Здравствуйте.
2: Слушай, ну вот это пролог у тебя какой.
1: Ну, чтобы все
2: на 17
1: все
2: минут.
1: Узнали.
2: Класс. Да все отлично, добрались, слава богу. Все хорошо. Прекрасный город
1: главное.
2: Ваш. Классный.
1: Мы всегда любим встречать гостей. И, конечно же, в первую очередь, им лично мне и нашим радиослушателям всегда интересно. Гастроли, путешествия, участие в разных проектах. Вот что за последнее время было таким ярким, интересным? И, конечно же, из проектов и выступлений. Об этом хотелось бы узнать поподробнее. Александр, расскажите, пожалуйста.
4: Да все хорошо, на самом деле. Огромное количество интересного всего происходит. Из самого яркого, несбывающегося последние месяцы, что со мной происходило, я ездил в Китай на гастроли. Вот это было прикольно.
2: Класс.
4: Пока это не было рассчитано на китайскую публику, но одну из песен мы перевели на китайский язык. Я, между прочим, даже выучил там народную китайскую песню. Она была когда-то гимном. Сейчас это просто китайская песня, типа варшавянки, типа... Сейчас могу даже спеть кусочек.
5: Тун ва хун тайян ше жунге чулаге мао цзэдун тай вен жэн мин мо си фу ху ир хайо та шэн жэн мин таю син.
1: Что было сложнее?
4: Единственное, надо было выше петь, чтобы хорошо.
1: Да, или выучить язык. Что сложнее было?
4: Я вообще так не взвешиваю ситуацию. Ну, вообще, все по кайфу. Сложности, и, господи, это всегда, когда ты, допустим, поднимаешь бетонную плиту или танк. Возможно, да, для человека это сложно. А петь — это удовольствие. Это смысл жизни, друзья мои, понимаете? Это то, ради чего, мне кажется, надо жить. Мы все погружаемся в проблемы, не надо уходить оттуда. Возвращайтесь в творчество, в улыбки, в настоящую жизнь. Не тратьте время на грусть. Тратьте время на удовольствие и творчество.
1: Да, удовольствие сегодня мы точно получим в эфире. Жан, от вас тоже хочется узнать о последних ярких моментах в жизни, о путешествиях и тоже о гастролях, возможно.
2: А, ну я сейчас, во-первых, это вспомнил сразу про китайскую историю. Мы тоже были в Китае, когда с пацанами давно, как Коля Басков и мы, какой-то праздник там был, значит, мы приехали, и вы тоже нас попросили, значит, мы пели песню. Сейчас я не вспомню слова, но опять же на китайском перепели «Два бриллианта в три карата». Это было... Так весь зал с нами, это было так смешно. Так, ну, типа на бум. И вот так вот всю песню. Я говорю, господи, я больше на китайском не буду петь, это очень сложно. Это такая история, сейчас напомнил мне.
1: Хорошо, но про проекты, в которых
2: последнее время проекты, что происходило? У меня, на самом деле, с 20-го года я начал сольную карьеру. Вот, перезагруз полный с нуля. Одел на себя номерочек, пошел в Останкино. Ну, первый мой проект «Голос» был в 2020 году. Вот я как-то, никому не сказав, хотя были возможности, так скажем, да, я многих знаю здесь за эти года, мы столько лет в шоу-бизнесе, но не сказав, просто пришел туда сам своими силами, думаю, приду вот с ребятками, которые изначально пришли первый раз. С ними прошел прослушивание, и вот потихоньку как-то у меня так все завязалось. «Голос», после этого меня пригласили на следующий год в «Три аккорда», первый канал, администрация. Потом опять на «Ну-ка, все вместе», где мы сидим, там 100 человек. После этого приглашали. И так пошло оно. В общем, «Суперстар» первый раз я. Значит, после этого «Один в один», потом «Маска», потом опять «Суперстар», вот крайний проект. В общем, каждый год насыщенный. Я очень рад этому. Спасибо огромное, хотел сказать бы всем, а всей администрации всех телеканалов, которые позволили просто участвовать и исполнять прекрасные песни. Жизнь такая последние 6 лет, прям насыщенная. И вот сейчас потихоньку начались гастроли, потому что не получалось. Постоянно проекты, они на самом деле очень сложные.
1: И вот я хотел спросить.
2: Сань, не даст соврать. Это кажется, знаете, вот ради трех минут мы выходим, вот, допустим, песня, три минуты. Мы вышли, там спели, класс.
1: А сколько подготовки? Софита.
2: Подготовка, ты иногда вот приезжаешь в 7 утра и до часу, до двух ночи. Ради трех минут, чтобы засветиться, вот, да, вот номер этот, показать и спеть песню.
1: Конечно.
2: Поэтому это целая огромнейшая работа всей команды, которая это все делает. Вы не представляете, как это все сложно, но все ради того, чтобы наши зрители, телезрители кайфовали, смотрели и радовались жизни.
1: Здорово. Именно сегодня такое шоу вас, друзья, ждет. Так что непременным образом сегодня всем находиться на базе отдыха «Атмосфера 156» в 17 часов. Начинается сбор гостей. Данка, Жан Велимеров, диджей Игорь Дуденко устроит вам такой вечер незабываемый, что встреча лета будет действительно ярким. Мы же продолжим совсем скоро, пока музыка в эфире.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
6: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда.
7: А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить.
8: В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
9: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9И. Телефон 8 922 806 94 68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». Угрнип 319 565 8055 182.
10: Нужен бетон? Запиши телефон 324 824 324 824. ООО «Афина».

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Наслаждаясь выходными, не забудьте сегодня, друзья, обязательно насладиться ярким выступлением Данка, Жанны Мелимерова, диджея Игоря Дуденко, которые сегодня на базе отдыха «Атмосфера 156» в 19 часов будут ждать абсолютно каждого, чтобы вас порадовать и, конечно же, насладиться моментом. И сегодня гости у нас в эфире, и мы вместе с ними общаемся, чтобы вы тоже насладились этим моментом. Самое главное, загляните к нам в эфирную студию, сеть кабельного цифрового телевидения «Зебра». Обязательно открываем и нашу прямую трансляцию на портале смотри.радио тоже.
2: Слушай, как мне нравятся твои прологи, вот просто 17-минутные какие-то.
1: А вот теперь мне хочется от вас узнать побольше про творчество, про создание каких-то ярких моментов, которые помогают вам творить, что подталкивает на это, и вообще, что нужно для того, чтобы начать вот, выступать, гастролировать и стать знаменитым тоже. Пожалуйста, об этих моментах давайте обсудим. Александр, с вас начнем.
3: Творчество в жизни это главная составляющая, и без него никак. Очень глупо было бы проецировать только на песни, на песни писульки. Мое самое главное творение — это мой сын, которому там год 8. Я вот сейчас абсолютно,
2: это счастье,
3: ну, абсолютно живу этим моментом. Он настолько грандиозный, глобальный и вообще всепоглощающий, что песнюлечки мои, вот эти самые, они как бы искорки. Вот просто, как знаете, костер горит, если феном на него подуть, он взрывается количеством таким, знаешь, если еще ночью это как бы разжигаешь искр, прям так, вау, как пиротехническое шоу. И поэтому песни — это лишь как бы шлейф для меня сейчас моей жизни. И, понимаете, новые песни пишет тот, у кого нет хороших старых песен. У меня достаточно моих песен, я их люблю, я их иногда там, ну, так, перетрахиваю, как говорит наш белорусский, как бы, как он не коллега, Владимир Владимирович коллега, а нам он просто Лукашенко, вот, перетрахиваю, ну, так, по-белорусски говорит, значит, вот, я их тоже перетрахиваю, свои песни, в общем, старые, и они так чуть-чуть по-новому кайфовенько начинают звучать, то есть, ну, более адаптивно, знаете, как раньше, дорогой мой человек, вот сюда, и там на старорусском разговариваешь, да, сейчас глупо уже говорить на старорусском, уже на современном русском все разговаривают, и я вот, как бы, те древние былины, там, типа, «Московская ночь», али там «Малыш», «Мой малыш», уже там вот как-то, или «Пусть» песни, я их перепеваю, там, переделаю, может быть, под современный лад, и не порти их, потому что я сам это делаю аккуратненько, очень. Ну, что касаемо именно песенного творчества, вот. А так, я, ну, передаю палочку эстафетную Жене.
2: Ничего себе, взял такую, подставил просто внезапно.
3: Расскажет, как он сейчас справляется.
2: Да, не, ну, в моем случае просто... Я родился в музыкальной семье, у меня и дедушки, и бабушки все на сцене, у меня вариантов просто не было куда-то пойти другой дорогой, поэтому вся эта жизнь моя сцена, вот, и с раннего детства вся эта история, сцена, в 17 попадаю премьер-министр, в общем, вот эта вся история, и вот сейчас, вот 26-й год, сольная карьера, потихонечку стал записывать треки новые, вот как раз сейчас участвовал, последний из новостей, участвовал в «Суперстар» в крайнем проекте, и в финале все пели свои сольные песни, премьерили, вернее, даже, скажем так, премьерили и пели песни, и вот у меня тоже была премьера песни, песня называется «Сеть со мной рядом», которую я исполнил, и как-то не знаю, но она вот, как сейчас модно говорить, залетела, да, зашла в душу людям, и песня набирает обороты уже там, по 2.5 миллиона прослушиваний, песню взяли на радиостанции в Москве тоже мою. И, ну, как-то вот, слава богу, понемножку двигаюсь, и постоянно вот сейчас прилечу обратно на студию. Сейчас же время другое, это мы раньше, помнишь, Саш, мы раньше песня есть, и она на 5, на 9, вот даже сейчас, сколько уже песни, лет там... По Садовому кольцу или там, не знаю, 2 бриллианта, 3 карата сейчас пой, и все помнят и будут помнить. Сейчас время немножко другое, сейчас приходится постоянно каждый месяц выпускать треки, как сейчас у молодняка это принято. И это нормально совершенно, просто другое время, много... Сейчас время такое, скажем, ТикТока такого, дайте, 20 секунд. Если раньше мы песни делали на 4 минуты, это было нормально, то сейчас 4 минуты никто уже слушать не будет. Сейчас просто все вот 2.30, это уже все, too much. Поэтому сейчас вот каждый момент, вот этот каждый месяц выпускания треков, постоянно в движении, в творчестве. И это окрыляет, это класс.
1: В чем муза тогда? Вот откуда черпаешь?

0: энергию, лично чтобы это все делать, конечно.
1: Честно, я черпаю вот от своих слушателей. Вам честно скажу, я просто в сетях очень серьезно, так скажем, сижу с моими СММщиками, и я просто с ними общаюсь, и когда ты получаешь этот фидбэк от них, когда они тебе пишут, ты им отвечаешь, и меня это реально заряжает, ты понимаешь, что ты не зря, во-первых, это делаешь, ты делаешь это творчество, и люди это воспринимают и принимают. И они пишут тебе такие приятные слова, что тебе хочется еще больше делать, дабы дарить этот свет, позитив, да, радость. Это же волшебство. Когда ты выходишь на сцену, когда ты выпускаешь треки, и тебя поддерживают люди. Ведь все мы делаем это ради, в принципе-то, ради...
2: Бабла.
1: Ну, не знаю, кто ради бабла, не знаю, не буду спорить. Но основное лично для меня это творчество. Понятно, что это зарабатывание денег, безусловно. Здесь я не могу ничего сказать. Но есть, может быть, и кто-то ради именно бабла, а кто-то делает это для того, чтобы просто вынести творчество. И автоматом, наверное, потом это, естественно, приходит, как Саша говорит, бабло. Наверное, так. Для меня connecting с people – это очень важно, очень-очень. Но это счастье, на самом деле. Это и есть для артиста любого, для певца. Когда ты выходишь на сцену и поют твою песню, и есть коннект, ты нравишься. Что может быть? Это счастье большое.
0: Вот о том, что действительно важно. А вот теперь как для артиста, для того, кто именно создает и воплощает в реальность новые треки, вот для него что важно? Вот, умение петь, умение создавать контент, пиар вокруг себя. Вот что, как вот об этом думаешь?
1: Ну, я думаю, что, конечно, самое главное – это цель. Она должна быть, существовать цель. Без цели ничего не будет. И просто двигаться, стараться. Даже если не получается где-то, не останавливаться в любом случае. Не всегда бывает легко по щелчку все. Чтобы вот этот щелчок произошел и все это надо бывает и 5 лет пройти, может быть, и 10. Кто-то, извините, допустим, у нас у каждого были моменты. Когда бывает по маслу, вот я премьер-министр попал как по маслу, просто у меня все произошло, я даже щелчок не сделал, честно. Вот я в 17 лет, до 17 лет у меня просто, я попал премьер-министр, раз, мы уже на Евровидение поехали, я даже не ожидал этого, само по себе. Потом трудности начались, когда, допустим, у нас с группой, с продюсером, все, пошло все немножко вот так. Это было в районе там 10-12 лет. Сейчас новый взлет. То есть это такие моменты, поэтому нужно верить в себя просто, двигаться. И, конечно, стараться делать это профессионально, максимально, вернее, профессионально. Это очень важно, потому что сейчас очень много всего, музыки, много информации. Но сейчас то время, когда если ты делаешь это правильно, то есть профессионально, красиво, сейчас на это обращают внимание. Я как-то вот так.
0: Здорово. Александр, а вы как думаете, талант, дисциплина, удача, что нужно для того, чтобы вот состоялся артист?
2: Удача.
1: Соглашусь.
2: Ну, просто судьба какая-то, скорее всего. Потому что не обязательно нужно быть талантливым. Ну, я не знаю, там люди как бы... Таланты мер, конечно, не продают в магазинах, но если ты профильно заканчивал какие-то заведения, я не знаю, там, ну, какое-нибудь Гнесинское там училище, или, может быть, там в Большом театре...
1: Это уже шикарно.
2: Или еще что-то. Ты, в принципе, профи, да, касаемо конечно. Вот этой всей ситуации. Конечно, конечно. Ты можешь сказать, что вот этот артист, он выскочка бездарный, да, даже при том, что у него миллионные какие-то прослушивания с точки зрения обычных каких-то канонов, да, вот там типа «я взял ноту» или или не взял, но есть какие-то моменты. То есть, почему в жюри всегда сидят даже на суперстаре люди, которые умудренные опытом? Потому что они где-то в глубине души могут отличить конфетку.
1: Ну, конечно, безусловно.
2: От какашки.
1: И много лет вот. В этом просто.
2: И к чему это долго я так все сейчас пытаюсь рассказать? К тому, чтобы вы не подумали, что я там, не дай бог, кого-то хочу из артистов обидеть. Я очень вообще скажу, что даже, ну, просто люди могут определить, что это там талантливо, это не талантливо. Но эти люди, допустим, которые даже не талантливы, они могут там собирать огромное количество безусловно. Людей, там, бла-бла-бла и все дела. Это о чем говорит? О том, что... Ну, не талант вытаскивает на сцену как бы звезд, потому что шоу мы смотрим всевозможные, какие там дети талантливые, смотришь, думаешь, ну, боже, ну, Лабертино Лоретти в молодости, понимаешь, там, ну, просто лепс в отрочестве, и где они потом? Мы их вообще просто больше после Трушева не видим.
1: Судьба, удача.
2: Поэтому здесь это какой-то перст божий, знаете, вот ты как помазанник, вот тебе вот судьба... вот судьба быть вот таким вот прям звездень Марковной, у меня тетка так моя покойная меня
1: называла. Но при этом, извините, перебью, при этом как бы вот если тебе суждено, но при этом имеет цель вот эту, идти, не останавливаться.
2: Ну, цель...
1: То есть если ты остановишься, особенно ты же понимаешь, рубинзе, то, блин, сразу
2: Ну, тоже, знаешь, не хочется превращать свою жизнь в какой-то вот этот мега-ран. Всегда, в моем понимании, есть какой-то некий баланс. И когда ты уже начинаешь вот куда-то вот это гнаться за величием, ты очень много чего теряешь. А чего-то такого ценного, чего потом никогда не компенсируешь и не приобретешь. Поэтому в моем случае лучший враг хорошего и вот, ну, вот все в моем случае балансировано должно быть. То есть не обязательно там затмевать Филиппа Бедросовича.
1: А зачем это? Нет, это не нужно делать.
2: Я, допустим, пою свои там 10 песен каких-то. Люди все равно, к примеру, помнят, кто-то вырос под эти песни, кто-то кайфанул когда-то, кто-то там, не знаю, какую-то историю в жизни приобрел под эти песни. Это эпоха, это атмосфера некая, которую я с собой несу и которая, допустим, комфортна для определенного слоя нашего как бы населения. Этого достаточно. Нельзя объять необъятное. То есть вот у меня такая концепция. То есть она более...
1: Нашел свою историю, по ней потихонечку...
2: Да, и потом я бы мог потратить время жить в Москве, каждый день ходить на тусовки, вот эти вот СММ снимать, но... Я больше уделяю время семье, сыну. Вот мне почему-то как бы сейчас это меня наполняет. Это делает мою жизнь. Ну, она наполняется смыслом, моя жизнь. Это когда я смотрю в глаза своему это сыну, и все, я ничего больше
1: и
2: не хочу.
1: И это нормально.
2: И когда я зато выхожу на сцену, я это делаю искренне. И это очень здорово как бы коррелирует со слушателями, которые сегодня обязательно придут. 100%. И, ребята, вы не сахарные. Тут у нас организаторы переживают то, что, ой, у нас, значит, в Орске все такие сахарные, пряники одни же.
1: Боятся дождика.
2: Пряники, дождика боятся. Да вы чего, мы не боимся, и вы... Ной не ныл, и вы не нойте.
0: Прекрасно, друзья, сегодня... мы же продолжим уже совсем скоро. Да. В эфире Понеслась. С Латвии радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: А мы точно не сомневаемся, что сегодняшний и субботний вечер будет ярким, жарким и, конечно же, танцевальным. Сегодня в Орске на базе отдыха «Атмосфера 156», в 19 часов сбор всех, вся и, конечно же, их гостей, которые сегодня будут вас радовать своей музыкой, не только Данка, Жан Мелимеров и диджей Игорь Дуденко. И сегодня мы с нашими звездными гостями здесь находимся в эфире «Смотри радио», так что обязательно подключайтесь и, конечно же, вместе с нами узнавайте много нового. Ну а мы тут связались с еще одним участником сегодняшнего яркого момента. Диджей Игорь Руденко с нами на связи. Он в пути мчит, чтобы вас сегодня вечером порадовать. Игорь, привет-привет.
2: Всем привет.
1: Как настрой?
2: Роскошно. Я смотрю, у вас здесь влажность повышенная, да, но это не помеха. Уже сколько раз мы проводили такие мероприятия, и еще ни разу ни дождь, ни снег, ни град не останавливал нас. Поэтому всех сегодня ждем, всех ждем.
1: Здорово. Но чем будешь удивлять? Давай прям пару спойлеров еще сделаем, чтобы гости сегодняшнего мероприятия уже начали собирать вещи.
2: Ну, естественно, потому что у меня авторские треки, авторские ремиксы, и, естественно, будем играть и нулевые, и современные, и 17-й год. Потому что в этом году у нас такая ностальгическая история. Вот, люди ностальгируют по былым временам, поэтому будем мешать.
1: Отлично, Игорь, спасибо. Отличной дороги. Поскорее приезжай к нам уже сюда, спасибо. В Орск. Очень ждем. До скорого.
2: До скорого, увидимся. Всех ждем сегодня.
1: Обязательно, друзья. Ну а мы в эфире здесь уже лично настраиваемся на вечер вместе с яркими исполнителями ваших любимых треков. В эфире Данка и Жан Мелимеров. И, конечно же, мы сегодня говорили про творчество, говорили о том, как к этому творчеству прийти. А теперь хочется узнать, чем сегодня вы тоже будете удивлять. Давайте тоже приглашать всех и вся на ваш сегодняшний совместный концерт.
3: Ну что, ребятушки, дорогие, милые, любимые, ждем вас, конечно же. С чем будем удивлять? Будем удивлять нашими песнями, танцами, будем вместе зажигать, танцевать, поэтому, да, погодка, можно сказать, не очень солнечная, но, несмотря на это, в любом случае, мы ждем вас, будем рады вас видеть, будем вместе петь, танцевать, и мы готовы даже, и нам это в кайф, выйти на сцену под дождем, кайфануть вместе, ребят, это счастье будет большое, поэтому что, ждем вас, не ленитесь. Приходите, давайте на самом деле, ну, сделаем праздник такой красивый, да, Сань? Попоем песни.
4: Ваши улыбки смогут сегодня развести тучи.
3: Да. Давайте разведем улыбками.
4: Да, это можно провести такой эксперимент сегодня. Потому что человеческая мысль, она материальна. Вы просто представьте. Вы просто представьте все вместе, да, кто идет на сегодняшнее шоу, что небо наполняется солнцем, светом, тучки разлетаются. Мы видим голубое и синее прекрасное, как бы, небо, да, над головой. И давайте наполнимся все сегодня просто хорошими эмоциями, удовольствием. И еще раз говорю, ребят, в любом случае, вы же не печеньки, вы не кусочки сахара, вы не растаете. Приходите и сами разведите. Как, ой, это как у Долины, да, песня?
3: У Аллегрова.
4: У Аллегрова, да? Давайте я небо разведу руками вот эту историю сегодня.
3: Конечно, приходите, там будет классно. Будет шашлычочек, там шашлындос,
4: шашлындос. О, шашлындос.
3: Покушаем, попоем, позажигаем. Господи, это же классно.
4: Тебе говорят, что в Орске редко бывает дождь, а в основном говорят засуха. Это, поэтому сегодня праздник дождя. I'm
3: singing in the rain. Сейчас спой вот это, скажи. Сейчас скажет кто-то. Приехали, привезли нам дождь. Извините заранее нас, ребят, не хотели честно это сделать, но вы приходите, будем рады. Честно, от всего сердца.
4: Меня просили, говорят, привези дождь, уже достал это засуха. Ну так хочется вообще. влаги просто.
3: Да, и так хочется приехать уже к вам, быстрее увидеться. Все, я пошел к вам туда, поехал, я вас жду.
1: Огромное спасибо, что пришли с нами здесь в эфире смотреть радио солнечным своим настроением. Нас заряжали, естественно.
3: Будет разрыв.
1: Выглянем в окно, там уже солнце нам будет
3: падать. Вам спасибо огромное за приглашение. Смотри радио Хит.
4: Да.
3: Спасибо большое, правда.
4: Благодарим вас за вашу радиостанцию шикарную, за предоставленную нам возможность пообщаться с жителями Орска и за возможность пригласить их сегодня на, ну, потрясающее, незабываемое шоу. Друзья, тут такое будет. Вы просто потеряете очень много, если не придете. Приходите. Организаторы приготовили вам просто бомбу. Да, приходите, взрывайте.
1: Это случится в 19 часов. Сбор гостей. База отдыха «Атмосфера 156». Друзья, сегодня в Орске Данка, Жан Велимиров, диджей Гордуденко также присоединится. Так что обязательно всем быть. Вам же, Александр, вам же, Жан, огромное спасибо.
3: Спасибо,
1: еще раз, что
3: спасибо,
1: сегодня,
3: ребят,
1: с нами. Отлично вам настроение. Приходите еще в гости.
3: С удовольствием.
5: А мы вас ждем, ребят. Давай, давай, давай.
3: Ждем, ребятушки, ждем, приходите.
1: Так что все, приходите.
3: Пока, пока,
1: всем
3: пока,
1: хорошего
3: пока.
1: Дня и до скорого.
6: Сделай громче. Смотри.

0: автокондиционеров.
1: Спирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Спирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: За окном в городе Орске в эту минуту плюс 15, вечером в городе ожидается плюс 16 градусов, в эту минуту в Ясном плюс 15, сегодня вечером будет плюс 17, а также возможен дождь. В Кумандыке и Медногорске плюс 14, вечером будет плюс 16 градусов, у нас в городе Оренбург плюс 22, вечером будет плюс 19. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске суд обязал городскую администрацию выплатить 150 тысяч рублей компенсации 4-летней девочке, пострадавшей от нападения бездомной собаки в магазине. Ребенок получил укусы лица и руки, был госпитализирован и столкнулся с психологическими травмами и рубцами на лице. Ответственность возложена на орган, отвечающий за обращение с безнадзорными животными, что подтверждается решением суда. Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование дела участников экстремистской организации «Артподготовка». Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дров и Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Родионова, Юрий Мартьянов и Александр Демченко. Демченко обвиняются в участии в террористической группе под руководством Вячеслава Мальцева. С апреля по июнь 2024 года они готовили теракт на территории Оренбуржья, планируя подрыв эшелона с военной техникой. Мартьянов и Демченко передавали информацию о путях, другие изготавливали взрывные устройства и хранили оружие. Яковлев должен был исполнить теракты в Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областях. Преступники задержаны, кроме Мальцева, объявлено в международный розыск. Следственный комитет собрал достаточную доказательную базу, и дело направлено в суд. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе, следует из приказа Минпросвещения Российской Федерации. Ранее в министерстве сообщили, что апробация системы оценивания поведения учащихся проходит в пилотных регионах 89 школах. 89 с 1 сентября оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России. Они будут трехуровневыми – образцовые, допустимые и недопустимые поведения. Оценка будет выставлять педагогический коллектив, в состав которого войдут советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги-психологи и учителя-предметники. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на радио Хит.
1: Самый жаркий привет всем, кто с нами на волне. Согреваем вас здесь, в эфирной студии «Смотри радио». И, конечно же, делаем это ярко и под лучшие ритмы. Так что тоже не отставайте от нас. Давайте вместе прокачаем ваш день. И поможет нам, конечно же, ваши пожелания с вашими эмоциями, которые вы кидаете к нам на портале «Смотри.радио». Туда заглядывайте, рассказывайте, как проходит ваша суббота. А мы добавим еще музыки.
2: Смотри. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту субботу, 30 мая, отмечаем Троицкую родительскую субботу. Также день окрошки сегодня, международный день картофеля и всемирный день борьбы против астмы. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников, именины у Евдокии, в России, Авдоника и Уини, и Степана. Ну а что вы будете праздновать сегодня, рассказывайте нам через портал смотри.радио. Ждем ваших сообщений.
0: Реклама.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ставим жаркие танцы здесь в эфире «Смотри радио», чтобы вы согрелись, чтобы мы насладились моментом и, конечно же, выходные, чтобы запомнились надолго. А ваши планы на эти выходные каковы? С кем хотите и куда отправиться? Рассказывайте нам. Мы вас поддержим, мы вместе с вами насладимся танцами и яркими эмоциями. Главное, чтобы вы, друзья, были на связи и делали громче.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: По выходным вместе с вами лучшие ритмы нам помогают. На горизонте еще больше классной музыки, конечно же, ваши позитивные переживания и, конечно же, эмоции. А зачитываем здесь в эфире. Здравствуйте, всем хорошего настроения и большой привет Сергею. Передаю привет Новоселу Стопою с Оренбурга. От нас тоже большой привет и хорошего вечера всем желает Константин, за что спасибо и тоже большой привет. Мы же продолжим с лучшей музыкой. Вы никуда не переключайтесь и пишите еще нам.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: В эту минуту в городе Орске плюс 15, сегодня вечером будет также плюс 15, облачно, в Ясном сейчас плюс 19, дождь, вечером будет плюс 17, также будет дождь. В Кумдыке и Медногорске плюс 14, дождь, вечером будет плюс 15 градусов. В Оренбурге в эту минуту плюс 21, облачно, вечером будет плюс 20. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
11: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. Продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
8: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Оренбургская область станет первым российским регионом с новой школой, построенной при участии Казахстана. Проект инициирован министром национальной экономики Казахстана Сериком Жумангариным на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Казахстан планирует строительство школ в Оренбургской, Омской, Астраханской областях. В Оренбурге уже согласован земельный участок. Школы будут преподавать русские и казахские языки, укрепляя культурные связи. Инициатива продолжает меморандум о создании совместных школ, подписанным Путиным и Токаевым осенью 2022 года. Российская сторона также предложила аналогичные школы в Казахстане. В Оренбурге полицейские задержали 33-летнего местного жителя, который оказался в федеральном розыске. Все началось с того, что на улице Рокоссовского сотрудники ППС заметили нетрезвого мужчину с сыром в руках. Когда полицейские спросили, откуда у него продукты, внятного ответа не последовало. Вместо объяснений мужчина начал ругаться матом и угрожать сотрудникам полиции. В итоге правоохранителям пришлось применить силу и надеть на него наручники. Во время разбирательства выяснилось, что оренбуржец находится в федеральном розыске по линии УФСИН Самарской области. А сыр, который он нес, как оказалось, был украден из магазина на улице Рокоссовского. Сейчас в отношении мужчины возбуждены уголовные дела за кражу, оскорбление представителя власти и угрозу применения насилия. Рубль в мае стал второй самой подорожавшей к доллару валютой. В месячном выражении его стоимость к американской валюте подросла сразу на 4,9%. Это следует из данных биржевых площадок. На первом месте среди наиболее подорожавших к доллару валют оказался израильский шекель, чей курс укрепился на 6,1%. В первую очередь, в первую пятерку сильных валют по итогам месяца также попали южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Антилидером месяца стал казахстанский тенге, его стоимость к доллару ослабла на 4,9%. Сопоставимые показатели со знаком минуса у индонезийской рупии и румынского нового лея. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Незабываемым делаем сегодняшний день вместе с вами. Здесь в эфире «Смотри радио», не стесняйся, прибавляй громкость. И, конечно же, вместе с нами подпевай лучшим треком, который точно сделает теплее эти заключительные весенние выходные этого года. Ну, давайте проводим май ярко и весело, как иначе. Встретим лето также с улыбкой на лице. Поможет нам Мари Крамбери, «Дэм» впереди, будет и «Арко», и «Пунктуальный Нью Эра» уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: По разумным условиям, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Васнецова, 21.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон +7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 50.

Егор Крид и Артик Асти Карма в эфире. Вместе с вами свою карму чистим сегодня. Делаем добрые, хорошие и позитивные дела. И, конечно же, помогаем окружающим улыбаться. Для этого что? В первую очередь, чуточку громкости прибавляйте. И тогда непременно все будут с нами в едином ритме двигаться по этому дню. Мы же желаем вам тоже не

отставать. На горизонте еще больше музыка и, конечно же, теплый вечер вместе с нами. Да-да-да, до вечера субботы остается всего каких-то 35 минут, так что не откладывайте ничего. День у нас был жарким, вечером будет еще прикольнее.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Герц и Зиверт нам банкуют здесь в эфире. Вы же тоже не жалеете слов и вместе с нами делитесь эмоциями и пожеланиями. Поможет, конечно же, наш портал смотри.радио, откуда мы уже зачитываем те сообщения, что уже к нам прилетели. Привет, Макс! Желаем отличного вечера Светланке, Ольге и Наташке. От Сергея прилетело сообщение. Привет! И такое просто нам сообщение летит. Ваши пожелания тоже ожидаем, так что скорее присылайте.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: Урале 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске суд обязал городскую администрацию выплатить 150 тысяч рублей компенсации 4-летней девочке, пострадавшей от нападения бездомной собаки в магазине. Ребенок получил укусы лица и руки, был госпитализирован и столкнулся с психологическими травмами и рубцами на лице. Ответственность возложена на орган, отвечающий за обращение с безнадзорными животными, что подтверждается решением суда. Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование дела участников экстремистской организации «Артподготовка». Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дров и Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Родионова, Юрий Мартьянов и Александр Демченко, Демченко, обвиняются в участии в террористической группе под руководством Вячеслава Мальцева. С апреля по июнь 2024 года они готовили теракт на территории Оренбуржья, планируя подрыв эшелона с военной техникой. Мартьянов и Демченко передавали информацию о путях, и другие изготавливали взрывные устройства и хранили оружие. Яковлев должен был исполнить теракты в Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областях. Преступники задержаны, кроме Мальцева, объявлено в международный розыск. Следственный комитет собрал достаточную доказательную базу, и дело направлено в суд. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе, следует из приказа Минпросвещения Российской Федерации. Ранее в министерстве сообщили, что апробация системы оценивания поведения учащихся проходит в пилотных регионах 89 школах. 89. С 1 сентября оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России. Они будут трехуровневыми – образцовые, допустимые и недопустимые поведения. Оценка будет выставлять педагогический коллектив, в состав которого войдет идут советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги-психологи и учителя-предметники. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в вечер субботы, друзья. Всем радостный привет и таких же ярких впечатлений. Ну а мы вместе с вами готовы реализовать все, о чем вы мечтали на протяжении долгой рабочей недели. И вечер субботы для этого отлично подходит. Какие планы, чем хотите заняться и с кем, рассказывать нам на портале smotri.radio. Делайте громче, чтобы все это получалось непременно намного лучше и интереснее. Ну а на горизонте у нас будет Кост Лакоста, Аслан и Марина и Канкс далее.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в эту субботу, 30 мая, отмечаем Троицкую родительскую субботу. Также сегодня международный день картофеля, день окрошки. И, конечно же, сегодня мы отмечаем Всемирный день сока. Ну, а также поздравляем именинников. Именины сегодня Евдокии, Евросини, Андроника, и Уини и Степана. Ну, а что вы сегодня отмечаете, рассказывайте нам, а мы вас обязательно поздравим.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик». Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: И привет передает Винтаж. И, конечно же, мы вместе с вами тоже готовы всем и каждому поднять настроение здесь в эфире. Ваши пожелания и приветы для родных и близких ждем в эфире. Так что пишите и рассказывайте, как проходят ваши выходные. Мы же наслаждаемся еще весной, хотя до ее окончания остается всего ничего. Так что давайте из мая выжмем все возможное, а поможет нам музыка.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Телефон рекламной службы 20.

0: Морис и его хит Desire в эфире «Смотри радио». Мы же вместе с вами хитовым этот вечер точно сделаем, и помогут ваши теплые пожелания не только. Привет большой всем от Сергея. Он передает привет Ольге. Любимая дедушка Сережа, поздравляем с днем рождения. Мы тебя очень любим, Матвеевы и Ситковы. Ну а вы, кого хотите сегодня поздравить, кому хотите сегодня передать ваши эмоции? Давайте сделаем это вместе на портале «Смотри.радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в «Макс». Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере «Макс». Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: В эту минуту в Орске плюс 15 градусов, сегодня ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 21 градус, обещают нам синоптики. В Ясном плюс 18, ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 20 градусов. В Кумадыке и Медногорске сейчас плюс 15, ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 20. В Оренбурге в эту минуту плюс 20 градусов, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 20. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.ors.ru.
9: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит.

0: конечно же, тепло, радость и уют. Вот что ждет вас этим вечером здесь, в эфире «Смотри радио». Да, а поможет вам с этим Кристина Бурова.
1: А на заставке был только Макс Мочалов.
0: А зачем тебе? Ты на своей заставке сама будешь, конечно.
1: Ну, я буду, да. В общем, всем привет. Я уже прибежала, готова всех радовать, вот, дарить хорошее настроение и заряжать на этот замечательный выходной.
0: Это самое главное, друзья. Так что наслаждайтесь моментом, делайте громче и передавайте вместе с Кристиной ваши эмоции. Я желаю вам отличного настроения. Весь день с вами был я, Макс Мочалов. До скорого!

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Оренбургская область станет первым российским регионом с новой школой, построенной при участии Казахстана. Проект инициирован министром национальной экономики Казахстана Сериком Жумангариным на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Казахстан планирует строительство школ в Оренбургской, Омской, Астраханской областях. В Оренбурге уже согласован земельный участок. Школы будут преподавать русский, казахские языки, укрепляя культурные связи. Инициатива продолжает меморандум о создании совместных школ, подписанным Путиным и Токаевым осенью 2022 года. Российская сторона также предложила аналогичные школы в Казахстане. В Оренбурге полицейские задержали 33-летнего местного жителя, который оказался в федеральном розыске. Все началось с того, что на улице Рокоссовского сотрудники ППС заметили нетрезвого мужчину с сыром в руках. Когда полицейские спросили, откуда у него продукты, внятного ответа не последовало. Вместо объяснений мужчина начал ругаться матом и угрожать сотрудникам полиции. В итоге правоохранителям пришлось применить силу и надеть на него наручники. Во время разбирательства выяснилось, что оренбуржец находится в федеральном розыске по линии УФСИН Самарской области. А сыр, который он нес, как оказалось, был украден из магазина на улице Рокоссовского. Сейчас в отношении мужчины возбуждены уголовные дела за кражу, оскорбление представителя власти и угрозу применения насилия. Рубль в мае стал второй самой подорожавшей к доллару валютой. В месячном выражении его стоимость к американской валюте подросла сразу на 4,9%. Это следует из данных биржевых площадок. На первом месте среди наиболее подорожавших к доллару валют оказался израильский шекель, чей курс укрепился на 6,1%. В первую очередь, в первую пятерку сильных валют по итогам месяца также попали южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Антилидером месяца стал казахстанский тенге, его стоимость к доллару ослабла на 4,9%. Сопоставимые показатели со знаком минус у индонезийской рупии и румынского нового лея. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Гурова на Радиохит.
1: Ну что ж, добрый вечер. И, конечно, я не диспетчер, как писал Георгий Мур, но не то, что готова. Я просто обязана и мечтаю стать вашим другом на вечер. Так что, если вы присоединились к нам, я, во-первых, очень рада. Во-вторых, конечно же, готов за это отплатить хорошим настроением и всем-всем тем, что вам необходимо на этот вечер. Как-никак начался он с приятностей. Мне вот, допустим, диджеи предыдущие подарили очень много вкусностей. Ну, а я готова делиться с вами вкусностями в эфире и, конечно, даже передавать ваши самые важные послания также у нас здесь, чтобы поднимать настроение вашим родным и близким окружающим людям. Вы же можете сделать громче, открыть наш портал smotri.radio и написать самые приятные вещи на сегодня. Ну а мы вернемся к музыке, она продолжит нас радовать и веселить. Алак Зебра, Португал Фэмэн, Dive into the Ocean, далее.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехни день здесь раз в Приморье, и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Едешь на природу, в Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Любопытный довод у меня в голове возник, конечно же, им с вами я делюсь. В общем, я считаю, что любое животное, которое какое-то время будет жить в обществе людей, становится домашним, и неважно, какое это животное. И, кстати говоря, примеры я уже привозила и до этого. Например, еноты, которые даже со временем эволюции изменили свои челюсти, потому что начали жить с людьми, им выгоднее быть дружелюбными, добрыми созданиями. Вот то же самое произошло недавно с голубями. Вот в Китае, допустим, один голубь поселился на улице с ресторанами и за полгода, внимание, почти утратил способность летать. Но зато он уже стал местной знаменитостью по прозвищу Пухляк. В общем, выводы делайте сами. Любое животное можно одомашить, если оно живет в обществе добрых людей. Ну а раз уж так, я думаю, это даже хорошо, можно ничего не бояться. Ну и давайте тогда будем добрее, как-никак от доброты не только животные тают, но и человеческие чувства. Ну а чтобы наше настроение поднимать и сохранять добрым, мы будем слушать еще больше хорошей мотивирующей музыки, и она уже залетает в эфир.
1: Сделай громче. Сделай громче. Смотри радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа, больше ресурса, экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Телефон рекламной службы.

обстановку в эфире «Смотри радио» разожгла, конечно, Инна с ее треком «Ход» только что. Но чтобы ваш вечер был по-настоящему горячим, конечно же, обстановку вашу должны украшать не только мелодии, но и приятная компания. Если она еще отсутствует, еще остается время это дело исправить, и вы это можете сделать, возможно, разнообразными способами. Быть может, вы позвоните или напишите, или сделаете необычное объявление приглашения у нас в эфире «Смотри радио». Делитесь своими приглашениями, зовите родных и близких, рассказывайте о себе, чтобы вас услышали здесь при помощи нашего портала smotri.radio и, конечно же, номера 8922-878-2929 для ваших сообщений в Макси Телеграме. Ну а мы все сообщим, покажем на нашем канале «Смотри радио» и будем надеяться, что ваши родные, близкие, дорогие люди вас обязательно услышат. А я уверена, в этот замечательный день они точно это сделают и прилетят к вам, так что веселитесь все вместе и не забывайте.

0: Реклама. Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: ООО «Авина». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 12, завтра днем плюс 21 градус, в ясном данную минуту плюс 16, ночью температура опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент, ночью стопы термометра опустится до плюс 12, завтра днем поднимется до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 20, ночью плюс 13, завтра днем ожидается плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Урале 19 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Гурова на Радіо Хіт.
1: 19.03 на наших студійних. Уже Леоні і Калум Скотт призывають нас стей. Останьтесь хотя бы на минуточку, пожалуйста. И действительно, с нами следует остаться, если вы хотите, чтобы этот вечер прошел лучше, чем есть. Ну и, конечно же, пора бы задуматься, с кем бы вы хотели остаться на этот вечер. Быть может, у вас есть ваша любовь, ваша вторая половинка или жаркая, горячая компания веселых друзей, с которой хочется провести время. Завтра воскресенье. В принципе, можно и позволить себе этим вечером отправиться именно туда, чтобы немного посидеть, поговорить о жизни и порадоваться тому, что у вас есть такие замечательные знакомые люди. В общем, принимать решение, как провести этот вечер, безусловно, вам. Ну, а мы сделаем все, чтобы ваш вечер украсить, конечно же, нашей музыкой. И Альберт Брайт, Вайлд. Далее по курсу, следом Вирус. Попрошу тебя.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

со своим треком Miles Away дает нам четко понять, что большинство, точнее большой путь этого дня уже пройден, осталось совсем чуть-чуть, и как правило вечера пролетают быстрее всего, особенно когда они свободные. Ну и раз уж так, мы с вами тогда потихонечку начнем заглядывать в будущее, ведь там тоже наверняка много всего интересного, ну а узнаем мы все это в нашей рубрике «Гороскоп» сразу после этого трека.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Жили мы долго, к этому шли, и вот уже завтра последний день весны, а значит, практически открывающий день для лета. 31 мая будет завтра на календаре, и пора бы к этому дню как следует подготовиться, ведь его нужно отпускать максимально празднично и весело. Но знаем мы все самое главное об этом дне здесь, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио», а вы внимательно послушайте.
2: Овен.
1: События завтра будут очень мало зависеть от вашего желания. Под них, то бишь под события, лучше подстроиться, чем полностью их игнорировать или, хуже того, пытаться против них восстать.
2: Телец.
1: Вы, возможно, замахнулись на что-то слишком сильно превышающее ваши возможности. В целях сохранения времени и сил стоит пересмотреть необходимость достижения цели именно в том виде, в котором вы ее перед собой поставили.
2: Близнецы.
1: Вы давно уже не бывали столь заняты, как будете заняты завтра. Причем дела ваши будут носить, по-видимому, в основном альтруистический характер. Можно лишь позавидовать тому чувству удовлетворения собственной деятельностью, которая посетит вас нынче вечером.
2: Рак.
1: Мир будет именно таким, каким вы желали бы его видеть, в пределах возможного, разумеется. Пользуйтесь этим на всю катушку, но ненадолго, ведь это все пройдет.
2: Лев.
1: Вам, возможно, придется принять какое-то весьма непростое решение, которое повлечет за собой некоторые ограничения вашей свободы. Однако, сколь бы невелико было желание отказаться, этого лучше не делать.
2: Дева.
1: Вы можете позволить себе легкое мошенничество, так сказать, двурушничество, но не увлекайтесь, не стоит давать себя хоть в чем-то заподозрить, даже если вы действуете исключительно с благими намерениями.
2: Весы.
1: Козырной картой для вас будет способность быстро принимать решения. Чем смелее они будут, тем больше шансов, что они верны.
2: Скорпион.
1: Правила игры могут и измениться, и завтра они с большой степенью вероятности так и сделают. Постарайтесь быть в курсе событий, иначе рискуете сесть в лужу.
2: Стрелец.
1: Вы будете нежным, любящим. У вас есть два варианта. Либо раскрыть свои чувства полностью, дабы не оставалось неясности, либо сидеть и помалкивать.
2: Козерог.
1: Личные отношения. Вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Завтра вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. Чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больше трудов это будет стоить вам позже.
2: Водолей.
1: Границы будут раздвигаться перед вами, и все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может быть, вам понравится.
2: Рыбы.
1: Завтра ваша внутренняя сила будет столь велика, что она могла бы вызвать материализацию чувственных идей, если бы вы умели приложить ее в нужном направлении. Доверяйте предчувствиям, завтра они вам не солгут. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Едешь на природу — в Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай, выгодно покупай.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

этот день, видимо, стал одним из самых ярких, потому что дней рождения у нас достаточно, и с этими днями спешат поздравить родные и близкие своих дорогих людей. Начинаем мы с некой К, написала она или он. Здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения Раису Владимировну Чулкову от любящей ее семьи. Дорогая Раисочка, от радиохит тебя также, или вас, с днем рождения, всего самого наилучшего, заветного, чтобы все желания сбывались и жизнь была как самая любимая песня. Далее написала Ольга. Привет, Хит ФМ. Ну, мы, правда, уже радиохит. Ну, поздравляем нашего сыночка Сашульку с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, успехов во всем и с окончанием учебного года. От мамы, бабушки и крестных сердечком отправила. Дорогой Сашулька, также тебя поздравляем с твоим праздником. Отпразднуй его от всей души, чтобы этот день запомнился тебе надолго. Конечно же, хорошей учебы, здоровья и процветания во всех направлениях, в которых ты развиваешься. Ну, а песенку они заказали само собой, она появится в эфире чуть позже. Смотри, радио.

0: сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: О невероятной силе музыки нам напомнила Миша Миллер в треке «Хей, на-на-на». И действительно хотелось сделать громче и петь «Хей, на-на-на». И, кстати говоря, быть может, вы уже слышали о силе улыбки, что даже если улыбаться не хочется, нужно сказать себе «улыбнись», натянуть, быть может, даже эту самую улыбку, но потом она останется самостоятельно, потому что уже поднимется настроение. Так вот, если петь песни, то же самое может произойти, потому что, как-никак, это выброс ненужной энергии, ненужных мыслей, поднятия настроения, потому что петь вы будете однозначно с улыбкой, так еще и в принципе, как-никак, это дело поднимает не только настроение, но и жизненные силы, чтобы мотивировать человека двигаться дальше и радоваться тому, что он есть. В общем, пользуйтесь этим советом, делайте громче и оставайтесь с нами.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

исключаю тот факт, что кто-то посвятил этот вечер не развлечениям, а такой усердной работе. И, быть может, она даже не основная, а просто вам важна и нужна, поэтому вы чем-то сейчас очень хорошо занимаетесь. Но проблема-то в чем? Природа на наше настроение, а, быть может, и также влияет. Как минимум на меня она уж точно действует. И когда за окном пасмурно, солнышко не работает, я тоже работать не особо хочу. А если хочу, то, быть может, и не могу. Но, вопреки природе, лайфхак для продуктивности нам подкинула сама природа. И, конечно же, ученые его нашли. Но что же они говорят? Что для того, чтобы продуктивность ваша возросла, нужно посмотреть на что-то зеленое в течение 5

6 минут минимум, и тогда все попрет и пойдет как по маслу. В общем, сами понимаете, находим что-нибудь зелененькое. Вот у меня в студии где-то есть кактус, что у вас не ясно, но в любом случае пользуйтесь, смотрите и действуйте. На еще больше отдельных советов, упрощающих жизнь, слушайте у нас в эфире «Смотри радио». Ну и, конечно же, замечайте это с хорошей музыкой.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
2: что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Хочется верить, что этот уикенд запомнится нам надолго. Ну а наши слушатели делают все, чтобы запомниться родным и близким людям. И мы, конечно же, эти сообщения освещаем у нас в эфире, чтобы так и было. Начинаем с Анны Олейник. Она написала: «Антонина, привет! Ты классный руководитель!» Вот, кстати говоря, двойное, конечно, значение. Но в любом случае, Антонина, поздравляю с таким званием. Вам, Анна. И, конечно же, Антонине огромнейший привет от Радио Хита. Татьяна написала следом: «Алексей Батлуков из Гая. Хай, привет в ответ. Также вам, Татьяна, в том числе Алексею, он также отправляется. Ну, а мы перейдем к сообщению от Надежды. Она пожелала Оренбургу добрый вечер, а также привет Агуше и Леве. Оренбург на связи, Радиохит с вами. Ну и, конечно же, Агуша, Лева, Надежда, вам отправляется плавный привет от нас. Спасибо, что остаетесь с нами. Ну, а далее Александр поделился счастливой новостью. У него будет сын Александр. Мы вас поздравляем с такой замечательной вестью и, конечно же, будем вместе с вами веселиться под лучшие треки.

0: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
0: Выбор товара у нас немалый. И покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара. Кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом». Детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 миллилитров 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 14, ночью на 2 градуса ниже плюс 12, завтра днем плюс 21. В Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 12, завтра днем столбик термометра поднимется до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 19, ночью плюс 13, завтра днем ожидается плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом Погода.орск.ру.
6: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: В эфире только что была песня про любовь от Алекса Ворона. Называется «Enough Ever Dream». А если по-русски, то это «Лихорадочный сон». Там он поет: «Мое одиночество покинуло комнату, как только в нее вошла ты». Ну, правда, он потом еще добавляет в одной из строчек, что «Будешь ты со мной или нет, мне все равно будет плохо». Но мы с вами на Радио Хит убеждаемся в обратном. Когда любишь, значит хорошо. Если не любишь, ну, возможно, это тоже хорошо. В любом случае, мы учимся искать только положительные стороны любой ситуации, потому что отрицательные нам не нужны, они плохо сказываются на нашем настроении. Быть может, только подвести итоги будет удобно, если знать какие-то отрицательные стороны. В общем, о плохом забываем, если итоги уже подведены, думаем только о хорошем, действуем только хорошо и радуемся тому, что все в нашей жизни отлично. Все так же вместе со «Смотри радио». Будган Медведев, Broken Heart появится в эфире прямо сейчас, следом Митя Фомин. Все будет хорошо.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: и Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.
12: Может,

чтобы не морочить голову тем, как пройдет наш завтрашний день, лучше заранее подумать и предположить, чего от него ожидать. Ну а мы узнаем больше информации о нем совсем скоро, сразу после этого трека в рубрике «Гороскоп» на радио «Хиты». Не переключайтесь.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра 31 мая, думаю, ни для кого не секрет, а значит, это будет последний день весны, и я думаю, понятно, что мы его все непременно ждем, точно так же, как и 1 июня. Ну и чтобы узнать, как нам проводить этот замечательный день и выходной, нужно, конечно, посоветоваться с космосом, а он уже все советы для нас рассказал, чтобы мы сообщили вам в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: События завтра будут очень мало зависеть от вашего желания. Под них, то бишь под событиям, лучше подстроиться, чем полностью их игнорировать или, хуже того, пытаться против них восстать.
2: Телец.
1: Вы, возможно, замахнулись на что-то, слишком сильно превышающее ваши возможности. В целях сохранения времени и сил стоит пересмотреть необходимость достижения цели именно в том виде, в котором вы ее перед собой поставили.
2: Близнецы.
1: Вы давно уже не бывали столь заняты, как будете заняты завтра. Причем дела ваши будут носить, по-видимому, в основном альтруистический характер. Можно лишь посоветовать тому чувству удовлетворения собственной деятельностью, которая посетит вас нынче вечером.
2: Рак.
1: Мир будет именно таким, каким вы желали бы его видеть, в пределах возможного, разумеется. Пользуйтесь этим на всю катушку. Ненадолго ведь.
2: Лев.
1: Вам, возможно, придется принять какое-то весьма непростое решение, которое повлечет за собой некоторые ограничения вашей свободы. Однако, сколь бы невелико было желание отказаться, этого лучше не делать.
2: Дева.
1: Вы можете позволить себе легкое мошенничество, так сказать, и двурушничество, но не увлекайтесь, не стоит давать себя хоть в чем-то заподозрить, даже если вы действуете исключительно с благими намерениями.
2: Весы.
1: Вы должны позволить себе легкое... Еще раз. Козырной картой для вас будет способность быстро принимать решения. Чем смелее они будут, тем больше шансов, что они верны.
2: Скорпион.
1: Правила игры могут измениться, и завтра они с большой степенью вероятности так и сделают. Постарайтесь быть в курсе событий, иначе рискуете сесть в лужу.
2: Стрелец.
1: Вы будете нежным, любящим. У вас есть два варианта. Либо раскрыть свои чувства полностью, дабы не оставалось неясностей, либо сидеть и помалкивать.
2: Козерог.
1: Личные отношения. Вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Завтра вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. И чем меньше вы будете заботиться об этом завтра, тем больших трудов это будет стоить вам позже.
2: Водолей.
1: Завтра границы бытия раздвинутся перед вами, и все будет казаться настолько иным, чем прежде. Присмотритесь, потому что вам может это понравиться.
2: Рыбы.
1: Завтра ваша внутренняя сила будет столь велика, что она могла бы вызвать материализацию чувственных идей, если бы вы умели приложить ее в нужном направлении. Доверяйте предчувствиям. Завтра они вам не солгут. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с лидером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

возвращаясь к вашим посланиям, их сегодня очень даже много. Татьяна отправляет привет Гае. Гаю привет в ответ, и вам, Татьяна, в том числе. Александр продолжает эту цепочку и передает привет Оренбургу. Александр, Оренбург, вам также отправляется сердечко. Спасибо, что слушаете. Далее написал Сергей Иванович. Уже доброе утро, Камчатка. Озерновский, хорошего настроения. В том числе он передает привет и посылает все самые яркие пожелания в город Торск с сердечками. Конечно же, Сергей Иванович, вам также отправляется теплый, яркий привет. Спасибо большое, что пишете нам свои сообщения. Далее Александр Алексеев ответил уже на поздравление. Значит, пишет следующее. Здравствуйте, Ольга, спасибо за поздравление. Да, у меня сегодня день рождения. Привет, Максим и вареники. Что бы это ни значило, все для вас, все передаем. Надеюсь, Ольга также получила это ответное сообщение. Если не получила, непременно увидит у нас на портале smotri.radio, ну или на нашем канале. Ну а мы все последние сообщения и все остальное зачитаем в конце следующего часа. Не переживайте, пишите больше. Также на

0: Реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 12, завтра днем плюс 21 градус. В Ясном данную минуту плюс 15, и ночью столбик термометра опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 19. В Ковандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 12, завтра днем поднимется до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 19, ночью плюс 13, завтра днем плюс 22 градуса. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Натуралия. 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Гурова на Радіо Хіт.
1: О планах «Медузы» и Хендрика Мамайл мы узнали только что в их треке «Don't Wanna Go». Ну, не хочется домой ехать, ну, не езжайте. Люди свободные, завтра выходной, можно себе это позволить. А касаемо ваших планов, конечно, мы немножко в недоумении. Чтобы мы все знали, делитесь с нами своим вечером. Будем с вами общаться, как-никак. Наш эфир — это диалог между нашими радиосмотрителями и ведущим. Так что, безусловно, интересно знать, откуда вы нас слушаете, как же вы нас включили и чем планируете заниматься этим уже. Уже поздним вечером. Рассказывайте все у нас в нашем портале smotri.radio или по номеру 8922-878-2929 Макси или Телеграме. Ну а мы все сообщим в конце этого часа и подарим больше музыки для ваших жарких вечеров. Маэсик, Маршал Джефферсон, Салам Дас, Life It's Simple прямо сейчас, а следом подлетит группа Пропаганда с ее треком «Знаешь». Встречаем.

0: Реклама. Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 70. Код города 3537.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

конечно, все вредные привычки не выжить, и не всегда от них следует или хочется отказываться, и мы это принимаем, хотя, конечно, не одобряем, но появляются новые новости, о которых, я думаю, вас следует предупредить. Вейпы и электронные сигареты убивают ваших питомцев, испарения вызывают у животных астму, аллергию и даже отек легких. Все это может привести к смерти, предупреждают ветеринары. Вредная привычка хозяина способна сократить жизнь домашнего животного на 20%, так как ароматические компоненты – сильнейший раздражитель для кошек и собак. Основные симптомы – кашель, чихание, мокрота, аллергические реакции. А если хозяин игнорирует их, следующие этапы – бронхопневмония и отек легких. В общем, если балуетесь вредными привычками, вот такими вот историями, то, конечно же, следите, чтобы это было в отдалении от питомца, чтобы на него ничего не попадало. Ну а если уж так произошло, непременно проверяйте своих и дорогих, и близких маленьких животных. В общем, если что, мы с вами будем начеку. Ну а чтобы жизнь была веселее, возвращаемся к музыке и делаем громче.

0: Реклама. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 8339. Телефон рекламной службы 25 08 07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

С удовольствием возвращаюсь к вашим сообщениям. Их осталось порядочно. Так, мы начнем с Юдина Владимира. Он написал: «Люблю свою Инночку». Ясный тут, а ясному также огромнейший привет. У нас большая перекличка в Восточном Оренбурге произошла недавно. Да, вам, Владимир, с Инночкой, конечно же, огромнейший привет и хорошего уже ночного времяпровождения. Дальше написала некий ангел: «Привет всем, раскроет ангел крылья собой, защитит от тяжести раздумий, от грусти и обид. Он с нежным оперением укроет, исцелит и тихим нежным голосом тебя приободрит. С днем, ангела, пусть добрые лучи в твоих глазах сияют, как огонек свечи». Вот такие вот хорошие стихи у нас также появляются в эфире. Второй стих отправила уже Наталья. «Привет, арчане», написала. Вам, Наталья, привет в ответ. Ваше сообщение появляется у нас в эфире «Смотри радио» и на нашем канале. Так что можно будет его прочитать. Ну а мы двинемся дальше. Впереди много хорошей музыки, и о погоде с вами в конце этого часа поговорим.

0: Фо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 12, завтра днем плюс 21 градус. В Ясном данную минуту плюс 15, ночью температура опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 19. В Ковандыхе и Медногорске плюс 14 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 12, завтра днем поднимется до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 19. Ночью плюс 13, завтра днем плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. Эко «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.

Зажигательно заканчиваем этот день сербом Софии Нзау и Изи Бизи, их треком «Кумбаян». Конечно же, не для всех он заканчивается, для кого-то вечер только начинается. Быть может, вы только куда-то направляетесь или уже запланировали что-нибудь новенькое, готовы начать. В любом случае, желаю, чтобы все ваши планы осуществились непременно наилучшим образом. Ну а если вы так же, как и я, спать, доброй ночи, сладких снов, ну и всем-всем-всем однозначно легкого пробуждения. Мы увидимся с вами завтра утром, так что сильно не спите много, как-никак. У нас еще много всего интересного впереди. Ну, а я прощаюсь, но не навсегда. Вас оставляю наедине с хорошей музыкой. Пока-пока.

0: на Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: домик Купидона. Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск. Улица Кременчугская, 72. 304-678. Круглосуточно.
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Горячие Орские Старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08.

Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: На Урале полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Реклама.
1: Не грузятся новости, интернет пропал.
0: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Институты бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
1: Это радио
2: Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98. Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Лиц старше 16 лет.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама.
3: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Орск – богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов. Радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились